Коки, я тебя испорчу. В адрес Артура Пирожкова открыл музыкальную программу «Нового часа» на волне радиостанции ОК. 7 часов и 2 минуты в стране. Доброе утро! Доброе утречко, друзья! Доброе свежее утречко! Сегодня в четверг, 30 июля. Друзья мои, не хочется ничего портить. Так хорошо.

Ну это же так сложно. Это практически стрессовая ситуация. Это стрессовое состояние. Кому это нужно? Никому это не нужно. Поэтому, друзья, еще раз открывайте окна. Ну, дверь пока можете оставить закрытыми. Вдыхайте свежесть утра, июля, лето. Это все пойдет вам на пользу. А чтобы не пропустить главные новости, происходящие в нашем безумном мире, конечно же, делайте приемники погромче, потому что это будет бодрить, это будет заставлять как-то думать, может быть, иначе, под другим взглядом относиться, перестраивать свое отношение к жизни, ко всему происходящему. Я не шучу, вот на самом деле, пока вы спали, повара в Португалии решили не выбирать между пончиком и бургером и взяли, объединили их. Как вам вот такая новость? Но согласитесь, сногсшибательная, не иначе. Людям есть о чем думать. Так что и у вас сегодня тоже можно будет бутерброд смешать с кашей, огурец с вареньем. Кстати, может быть, кто-то так уже и делает. И так необычно начать сегодняшнее утро. А у меня все как прежде, все по плану. Зовут меня Елена Левитан, и в ближайший час у меня все как полагается. Народно-погодные приметы, звездные подсказки на день сегодняшний для всех знаков зодиака. И много прекрасной музыки. Бодрящей, освежающей, пробуждающей, расслабляющей. На все вкусы. На все пристрастия, на все, на всех. Только для того, чтобы вам было хорошо. Просыпаться и быть с радиостанцией, окей. Мизма, hello! Всем, кто уже проснулся.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он волк постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8 747 461 23 27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
7: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Мне кажется, Рафаэла Кара была первым человеком, которому поставили диагноз гиперактивность. Потому что все ее песни, они вот такие. Их даже убыстрять не нужно, только бит попадать, то есть вот так вот преподнести, и все. Это будет просто бомба, такая раздражающая, пробуждающая, возбуждающая. Ну, а Педро, знаете ли, из ее уста звучит как какое-то ругательство, однозначно. Но, тем не менее, песенка веселая. Если вы улыбнулись, то, значит, она сделала свое дело. 7:20 в стране, и я вспомнил, что я вам вообще ничего не сказала о погоде, кроме того, что за окном свежо. По-июльски, так знаете ли, очень хорошо и даже прохладно. Так вот, в данный момент плюс 22, пасмурно. Даже, возможно, где-то что-то накрапывает, потому что, да, серенькое небушко. Синоптики нам обещают дождик сегодня. Но как-то должен он в первой половине весь излиться. Излиться весь. И мы не будем злиться, потому что вторая половина обещает быть солнечной, яркой и достаточно теплой. Если считать плюс 28, достаточной теплотой. Я надеюсь, что вам хватит. Достаточно же плюс 28. Представляете, так выходим утром, и каждый говорит: так, мне сегодня плюс 25, плюс 26, плюс 20, плюс 20. Достаточно. Вот сегодня именно так, как вы и хотите. Ну, а теперь к погодно-народным приметам, связанным как раз вот с тем, что у нас сегодня прогнозируют синоптики. Да, в такие переломные моменты, я так думаю, что и наши предки, и все летописи гласят о том, что да, пытались заглянуть на будущее. Так вот, какая погода сегодня, такой будет и первая половина осени. Ну вот и судите сами. То есть что-то будет иногда накрапывать, но в целом будет очень даже тепло. Плюс 28 где-нибудь в октябре или в начале ноября, я бы не отказалась. Грозы предвещают дождливую осень и зиму с метелями. Понимаете, грозы. А нам сегодня грозы не поставлены в расписание. Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться. Выдался день жарким и сухим, зима будет холодной и малоснежной. Ну вот как вот тут теперь понимать? Вроде бы жарким, можно сказать. Сухим отчасти. Значит, все-таки снежок будет присутствовать грядущей зимой. Так, если предпоследний день июля выдался жарким, а к ночи похолодало, то следующий день будет ясным и солнечным. Понимаете, в чем дело? Вот. Ну, а дальше, как всегда, заметки о животных. Чайки на воде сидят к солнечным и ясным дням. Ящериц не видно и много стрекоз у воды к дождю. Ящериц, честно вам сказать, я вообще не видела. Насекомые беспокойно себя ведут к ливню и сильной грозе. Я не знаю, как сегодня, вчера вечером, до полуночи и даже чуть за полночь, я вообще не видела никаких насекомых. Вот такое ощущение, что они прям, я не знаю, может, они чего-то ждали или тоже устали от жары и где-то там под кустиками, под листочками спать улеглись. Кувшинки поникли к непогоде, имейте это в виду. И если петухи дерутся, то на это надо посмотреть. Шучу. Это стоит ждать грозу и проливной дождь. Вот если сегодня петухи не подерутся, то и можно быть спокойными. Грозы и проливного дождя нам с вами не видит. Хотя, вот подглядываю на прогнозы синоптиков, и завтра стоит, и, собственно, понижение температуры до плюс 25, и дождичек должен быть. Ну-ка, давайте глянем. Да, будет в течение дня завтра накрапывать. Не скажу, что прям такое проливное что-то большое, но, да, первая половина дня, опять же, пройдет под знаком облачности и дождливости небольшой. Вот такие вот, друзья, дела, вот такие прогнозы. Ну, давайте запоминать, какая погода сегодня. Будем рассчитывать и на такую первую половину осени. А первая половина осени — это что? Это середина октября, правильно? До середины октября. По-моему, чудесно, чудесно. Все складывается к тому, что чуть-чуть сдвигается такая вот а-ля летняя погода, да? И если в сентябре мы уже ждали все... резиновые сапоги, дождевики, плащи и что-то там, ветры и слякоть, то из года в год осень демонстрирует просто наиприятнейшее состояние и погодные условия. Так, я надеюсь, что и у вас сейчас абсолютно
удобные и комфортные условия для того, чтобы продолжить сборы. Кому на работу, благо дело, что еще не в школу. Хотя, конечно, сейчас хлопоты начинаются. Кто-то куда-то поступает, собирает документы. Ой, как это все, конечно, волнительно, здорово. Выбор пути в новую жизнь, взрослую. Ну, а кто-то просто пока еще отдыхает и понимает, что впереди еще целый месяц каникул. И это потрясающе. А у кого-то сегодня просто рабочий день впереди. Чудесные, замечательные, в любимом коллективе, да с любимыми задачами, планами, которые вы, конечно же, выполните и перевыполните, если будете слушать радиостанцию «Окей». Вы все сможете. Вот вам, пожалуйста, мотивационная песня от Моники. Дальше какие-то буквы идут, причем неприличные, поэтому я даже не буду озвучивать. Давайте определим ее как Монику, которая поет «Я могу», «I can». А она может, а мы что, не можем? И мы можем.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

голос Газизхана Шугербаева в нашей музыкальной программе. 7:35. Уже поторапливаемся, друзья. А вот вам и подсказки от звезд на день сегодняшний для всех знаков зодиака. Овны. Сегодня лучше избежать эмоциональных порывов и сфокусироваться на сухой логике. Утро идеально подойдет для решения отложенных мелких дел, пока голова свежая. Постарайтесь не спорить по пустякам в общественном транспорте или в магазинах. Простая домашняя еда окажется куда полезнее и вкуснее любых перекусов на бегу. Вечером найдите полчаса для тишины, чтобы спокойно распланировать ближайшие дни. Тельцы. Практичность станет вашим главным козырем на весь сегодняшний день. Просмотрите домашний гардероб или кладовку, возможно, пора навести там строгий порядок. В работе сосредоточьтесь на качестве, а не на скорости выполнения задач. Не стесняйтесь делиться опытом с теми, кто просит у вас дельного совета. Вечер посвятите спокойному отдыху дома в компании близких людей. Близнецы. День принесет много мелких контактов, поэтому важно фильтровать поступающие просьбы. Не беритесь помогать всем подряд в ущерб своим личным планам и задачам. Сделайте влажную уборку на рабочем месте, чтобы дышалось и работалось легче. Постарайтесь пройтись пешком хотя бы пару остановок для легкой разрядки. Завершите день ранним сном, предварительно отключив все лишние уведомления. Раки. Сегодня особое внимание стоит обратить на комфорт и ваше внутреннее состояние. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Выполняйте ровно столько, сколько позволяет ресурс. Приятный разговор за чашкой чая с коллегой или другом поможет сбросить напряжение. Вечером уделите время бытовым делам, которые приносят вам ощущение уюта. Отложите все сложные разговоры и выяснения отношений на другой день. Львы. Отличный день для того, чтобы наладить порядок в личных документах и рабочих папках. Не перегружайте себя физически, отдайте предпочтение умеренным и спокойным нагрузкам. Если планировали сделать мелкую покупку для дома, сегодня хороший момент для этого. Старайтесь больше слушать собеседника и не перебивать, чтобы узнать нечто важное. Вечер проведите без гаджетов, посвятите время любимому хобби или книге. Девы, ваше внимание к деталям сегодня поможет избежать неприятной накладки в делах. Не требуйте от окружающих идеального выполнения задач, разрешите им ошибаться. Следите за питьевым режимом и не забывайте вовремя делать полноценный обеденный перерыв. Вечер идеально подойдет для ухода за собой, теплых ванночек или спокойной разминки. Приготовьте на завтра легкий завтрак заранее, чтобы сэкономить утреннее время. Весы. Сегодня вам пригодится умение вовремя сделать паузу и не поддаваться общей суете. Начните день с самого главного дела, а все второстепенное сдвиньте на вторую половину. Встреча с давним другом или приятный звонок близкому человеку поднимут настроение. Не тратьте деньги на то, что не было запланировано в вашем бюджете на неделю. Вечером позвольте себе расслабиться и просто посмотреть хороший фильм. Скорпионы, фокусируйтесь только на тех задачах, которые приносят реальный ощутимый результат. Избегайте резких выражений в адрес близких, даже если вам кажется, что вы правы. Вечерняя прогулка на свежем воздухе поможет избавиться от тяжелых мыслей после работы. Проверьте исправность мелких бытовых приборов или розеток у себя дома. Завершите этот день в атмосфере полного покоя и гармонии с собой. Стрельцы. Удачный день для восстановления порядка в финансах и отслеживания ежедневных трат. Не обещайте лишнего, если не уверены, что сможете найти на это время. В питании отдайте предпочтение простым и знакомым продуктам, избегая экспериментов. Приятная музыка во время дороги домой поможет переключиться с рабочей волны на отдых. Постарайтесь лечь спать до полуночи, чтобы восстановить силы. Козероги. Дисциплина и последовательность помогут вам справиться с любым объемом работы. Не отвлекайтесь на чужие проблемы, пока не закончите с собственными делами. Наведите порядок в сумке или рюкзаке, выкиньте старые чеки и лишние бумаги. Внимательно отнеситесь к сигналам своего тела. При усталости дайте себе отдых. Вечером вас ждет заслуженное чувство удовлетворения от проделанной работы. Водолеи. Сегодня стоит уделить внимание обновлению привычного пространства вокруг себя. Сделайте перестановку на столе или просто избавьтесь от ненужных вещей. Будьте сдержаны в обещаниях и не берите на себя чужую ответственность. Хороший разговор по душам с близким человеком поможет решить давнее недопонимание. Завершите день спокойным чтением или прослушиванием расслабляющей музыки. Рыбы.
Сохраняйте ровный ритм во всем и не поддавайтесь на внешние раздражители и провокации. День хорош для спокойной рутинной работы, не требующей принятия быстрых решений. Уделите время поддержанию порядка в доме, это принесет вам внутренний покой. Приготовьте вкусный ужин из любимых продуктов и порадуйте себя чем-то приятным. Вечер проведите в тишине, восстанавливая душевное и физическое равновесие. Почему нельзя вот просто сказать, так, дорогие рыбы, козероги и все прочие, сегодня день хорош. Но в целом, надо вам сказать, вы чувствуете, да, какая-то прослеживается забота у звезд о нас. В каком плане? В плане того, что тихо, мирно, но подсказки, как минимум, ну, днем понятно, у всех все разное, а вечером уберите гаджеты, ложитесь спать пораньше, легкая прогулка перед сном, чтение книг, занятия хобби, общение с близкими, родными людьми. Это вот то, что нужно, это то, что доктор прописал, причем 2000 лет тому назад. Это то, что действительно позволяет восстановить силы для того, чтобы следующий день начать во всеоружии. Сильными, уверенными, полными энергии, конечно же, настроения, если вы включили радио, настроенное на волну «Радио ОК». Вот такие сегодня звездные подсказки. В целом день для всех, по-моему, просто великолепный, чего я вам искренне желаю. Как и доброго утра, приятной дороги на работу, успехов во всех начинаниях и выполнения всех планов на сегодня. Сергей Лазарев продолжает нашу музыкальную программу песни «Если бы я мог». Ну, конечно, вот «если» оно всегда это портит. Кто-то говорит, что «я могу», а кто-то все еще сомневается.

8 в стране. Это Маршмеллоу и Джонас Бразерс в нашей музыкальной программе. Вот пока вы слушали эту песню, я так сидела и размышляла. Ну так о чем же сегодня вот так вам поведать, рассказать? Помимо, конечно же, самых безумных новостей, происходящих в нашем безумном мире. И нате вам на глаза попалось. Прям красным таким вот красной кнопкой заморгало о том, что сегодня непростой день. 30 июля отмечается Международный день дружбы. Дружбы, дружба, та-та-ра-та-та. Дальше слов не знаю. Между прочим, с 2011 года резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций признан этот день и отмечается, между прочим. И еще, между прочим, Цицерон сказал: «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы. Исключить из жизни дружбу все равно, что лишить мир солнечного света». Друзья, поэтому у меня будет сегодня к вам один вопрос, ну, максимум два. Во-первых, сколько у вас друзей настоящих, да? Вот уже нет, сразу второй вопрос. А сколько лет вашей дружбе вот с самым главным другом? Там, я не знаю, может быть, ну, там, может быть, много друзей. Как долго вы дружите? Ну и, конечно же, можете присылать на WhatsApp приветы своим друзьям, конечно же, упоминая их имена, чтобы мы знали круг ваших друзей, потому что ваши друзья – это автоматически и наши друзья. Вот, замечательный повод сегодня, может быть, вечером собраться, пообщаться, во всяком случае, перекинуться сообщениями, позвонить друг другу и порадоваться. Так, задание вы поняли, да, это когда выпадет свободная минутка. Между тем, друзья, конечно, я не могу вам рассказать, потому что, ну, историю, потому что буквально на днях и Дмитрий рассказывал про бабушку, которая, ну, в общем-то, в приличном возрасте, по-моему, где-то в пансионате устраивает вечеринки, и ее оттуда даже решили, по-моему, выписать, хотя она сказала: «Да фиг вам, устраивала и буду устраивать, как хочу, так и живу». А тут, нате вам, подоспела и другая история. В японском городе Киото полиция арестовала, правда, молодой, 61-летнего безработного музыканта Кадзунори Якои за то, что он в течение 7 лет играл на десятках гитар и включал радио. Ну, не просто радио включал, оно включало настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии, понимаете? Japan Times сообщает, вот черным по белому. Значит, по версии следствия, начиная с 2019 года, Якои практически круглосуточно терроризировал соседей шумом. Мужчина оставлял радио у открытого окна включенным, если уходил из дома, или с раннего утра до позднего вечера играл на электрогитаре через усилитель. Уровень шума достигал 80-90 дБ, что сравнимо с грохотом движущегося поезда метро. В результате три соседа в возрасте от 60 до 80 лет получили диагнозы депрессия и бессонница. А у 49-летней женщины развился хронический тиннитус. Тиннитус у нее развился. Знаете, что это такое? Это постоянный звон в ушах. Ну, естественно, его поймали, арестовали, велели паспорт показать. Полиция неоднократно к нему приезжала, призывала к порядку, на что он, естественно, клал-забивал. В итоге они арестовали его. Да. После обыска в доме музыканта и квартире бывшей жены Якои полиция изъяла 49 электрогитар. Сейчас завидуют все музыканты. 49. 19 усилителей и 5 радиоприемников и одну мандолину. Понимаете, вот мандолина, если она... Ее одной всегда хватает. Гитар может быть 49, а мандолина только одна. А 5 радиоприемников, это хорошо, да? Прекрасно. Вот такая вот вам история для затравки по дороге на работу, чтобы, конечно, во-первых, вы пребывали в хорошем настроении, могли чем-то поделиться со своими коллегами, с какой-то историей начать день. Но помним о том, что сегодня Международный день дружбы. И вот это обращение: друзья мои, прекрасен наш союз, как здорово, что мы с вами вместе на 106 FM двигаемся дальше, практически уже заканчивая первый час моего дежурства. Вот так все пролетает быстро. В хорошей-то компании, а?
Видите, как все здорово, и дело спорится. А кто-то вот, ну, у кого-то тоже, возможно, сейчас рабочий час уже вот и прилетит. А кто-то только или едет на работу и тоже уже чувствует себя хорошо, потому что воспоминания даже имен своих друзей, давних, забытых, хороших, плохих не вспоминаем. Ушедших не вспоминаем, только вот все, что хорошее. Оно должно придать силы и настроение. Добавим сказочной атмосферы от группы Haters в нашей музыкальной программе, точку, в котором поставит Альба. Ну что, вспоминаем, пишем, присылаем, сколько у вас друзей, как их зовут, сколько лет вы дружите, ну, на что вы, в принципе, способны. Все нам на WhatsApp 8 771 202 1006.

Неангелы открыли музыкальную программу нашего часа, друзья мои, и мои неангелы слетели. Все мои коллеги здесь для того, чтобы насладиться встречей, конечно же, началом рабочего дня. Все делятся впечатлениями затуманенности, опять задымленности центра города. Да, ощутим вот этот вот аромат горения неприятный, но я надеюсь, неприятность эту мы переживем. 8 часов и 4 минуты в стране, второй час моего утреннего дежурства сегодня, в четверг, 30 июля. Напомню тем, кто, может быть, присоединился совсем к нам недавно, о том, что сегодня Международный день дружбы. И я, естественно, нарыла что-то, связанное с этим, в частности, то, что в одном из долгосрочных исследований, вы же понимаете, главное все научно обосновать. Так вот, ученые наблюдали за людьми десятилетиями и пришли к выводу, наличие близких друзей снижает риск ранней смерти почти так же сильно, как отказ от вредных привычек. Есть известная история про пожилого мужчину из Японии, который пережил тяжелую болезнь. Врачи позже отмечали, огромную роль сыграло не только лечение, а то, что каждый день к нему приходили друзья, приносили еду, шутили, разговаривали. Он сам говорил: «Я не мог сдаться, меня ждали». Друзья мои, я жду ваших сообщений на наш WhatsApp с именами ваших друзей, с историями о том, сколько вы уже дружите. Должно ли быть друзей много или нет? Ну и, конечно же, их имена. Будем расширять круг друзей нашей радиостанции. Всем буду передавать приветы. Пишите нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. О погоде. Пока без изменений. Скажем, сегодня она достаточно комфортная, если бы не вот этот вот запах с улицы, потому что у нас все открыто настежь. Практически вещаю, сидя на улице. Плюс 22, плюс 28 нам сегодня обещают днем. Ближе к 11 должно появиться солнышко. И, собственно говоря, и не покинуть нас до окончания сегодняшнего дня. Это радует, друзья. Я думаю, что осадков тоже сегодня уже не предвидится, с чем я вас искренне поздравляю. А что касается народно-погодных примет, напомню тем, кто не в курсе, что сегодняшний день, погода сегодняшнего дня определяет то, какой будет первая половина осени. Ну, вот какой сегодня день, теперь уже судите сами. Что касается звездных подсказок, день сегодня хорош для всех, для того, чтобы выполнить и перевыполнить все, что у вас сегодня вам предстоит. А вечер провести комфортно. Это значит как? Кому-то за книжкой, кому-то за чашкой, кому-то в прогулке, кому-то в общении с близкими и дорогими людьми. В общем, чтобы было хорошо, душевно и тепло. Нашу музыкальную программу продолжает Занзай. И мои прежние пожелания всем, кто здесь и с нами. Будьте здоровы и отличного вам начала рабочего дня.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

наверное, это такая особенность, характерность, да, такого безэмоционального исполнения песни. Хотя аж о чем? Какие эмоции можно выражать в песне, которая называется «Bubblegum»? Это «Тритикум» в нашей музыкальной программе 8.20. Чуть позже очередной, как и положено, урок казахского языка. Друзья мои, помним об этом, слушаем, запоминаем, используем. Ну, а поскольку сегодня я выбрала тему дружбы, не могу вам не рассказать о том, что, оказывается, когда человек думает о близком друге, в нашем мозге активируются зоны, которые обычно отвечают за представление о себе. Ну, вот простой жизненный пример. Это вы когда-нибудь себя ловили на мысли, вот вы думаете и говорите: «Ой, ей это не понравится». Или: «А он сейчас бы вот ну точно рассмеялся». Вот это и есть тот самый эффект, когда друг становится частью твоей внутренней системы координат. Как здорово! Понимаете? Нас посчитали, нас просчитали. Вот на самом деле ученые не зря едят хлеб. Вот, пытаются разобраться в нас, как это все. Ну, потому что, да, все это интересно. Чей-то пытливый ум и попытался как бы и в дружбе разобраться, дружбу разобрать на атомы и собрать. Главное, чтобы она была. Я напомню, что я по-прежнему жду ваших сообщений нам на WhatsApp с ответом на вопросы, сколько у вас друзей, их имена и сколько лет вы дружите. Вот, ну, скажем, есть друг, с которым, допустим, ну, вот недавно познакомился, с кем-то дружишь со школы, с кем-то с самого раннего детства. Ну-ка, давайте, перебирайте в голове, доставайте свои телефонные книги, контакты. Вот, пожалуйста, вам, что значит «От улыбки хмурый день светлее», вот, и вот от дружбы тоже. Вот у меня даже солнечные лучи пробились за окном, и я вижу уже тени деревьев на противоположной стене. Это радует. Значит, синоптики не ошиблись. Да, действительно, мы сегодня солнце-то и увидим. И плюс 28, конечно же, сегодня будут. Все у нас с вами замечательно, ну, практически по дружбе, по любви. А Алана О продолжает нашу музыкальную программу. Не забудьте, что в середине часа игра «Киримирия» для истинных меломанов.

0: Учим казахский язык легко.
1: Казах тілінде танысып үйренеміз. Давайте знакомиться на казахском языке. Сізбен танысуға бола ма? Можно с вами познакомиться? Я, да, жоқ, нет, әрине, конечно. Сізбен танысуға бола ма? Әрине. Есіміңіз кім? Как вас зовут? Есімім Айгүл. Меня зовут Айгүл. Есіміңіз кім? Есімім Айгүл. Жасың нешеде? Сколько тебе лет? Менің жасым 18-де. Мне 18 лет. Жасыңыз нешеде? 18-де. Қай қаладансыз? Вы с какого города? Уралдан. С Уральска. Қай қаладансыз? Уралдан. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Рада с вами познакомиться.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей на частоте

0: Центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 33 в стране. Ну что, друзья, да, вот так, видимо, сегодня со сложностями, с такими спотыканиями будем двигаться в эфире. Но, тем не менее, надеюсь, что кто-то нас дослышит, посему я не могу отказать в удовольствии. Привет! О, сообщение пришло первое. Хорошо. Будем двигаться вперед, и игру «Керемере» никто не отменял. Сегодня замечательная песня у нас стоит для того, чтобы вы ее угадали. Вернее, да. Ну, не угадали как-то. Узнали. Узнали. Вот это будет правильное слово, потому что прозвучит перевернутый фрагмент композиции. Все, что вам нужно, как только вы поймете, кто это исполняет и что за песня, тут же позвонить по номеру 8-771-202-1006. Но телефон номера у нас не меняется. Назвать исполнителя и песню и получить за это аплодисменты, возможность передать приветы и войти в летопись победителей этой игры. Если вы наберете много побед в этом месяце, то вы получите замечательный сертификат на романтический вечер в гончарной мастерской «Творец». Слушайте, мне каждый раз, когда я об этом говорю, вот уже, уважаемая Елена, ну пойдите сами что-нибудь там слепите. Ой, надо все-таки попробовать выбрать. Может быть, из компанию надо кого-то взять, чтобы пойти и попробовать вот это вот дело, вот эту вот красоту. Включить музыку и что-нибудь там действительно своять. А вдруг получится? Хотя, мне кажется, это только когда показывают легко, а приноровиться придется поучиться. Ну, в общем, возможность будет у победителей в этом месяце нашей игры как раз вот посетить мастерскую, познакомиться с этим ремесленническим делом и что-то себе изваять на пару со своей второй половиной. Если вы готовы, я имею в виду, остановились, нашли укромный уголок, чтобы никому не мешать и чтобы вам никто не мешал, то давайте будем узнавать песню. Песню, которую я сегодня приготовила для вас. Подсказок пока, наверное, никаких делать не буду, потому что, таких людей знать нужно. Не только по названиям, но и в лицо, конечно же. Готовы? Тогда всем желаю удачи. Давайте послушаем.

0: Песня еще не доиграла, а у меня уже есть звонок. И давайте посмотрим, не ошибся ли сегодня наш радиослушатель. Аслан, добрый день.
1: Доброе утро.
0: Доброе. На самом ли деле так?
1: Мне кажется, это Фил Коллинз. Another Day in Paradise.
0: А как это вам так кажется? Откуда вы знаете? Вот вам аплодисменты. Как
1: Спасибо.
0: Это? Откуда вы знаете? Все, Аслан.
1: Нравится эта песня.
0: Ага, прекрасно. А Фил Коллинза откуда знаете? Знакомы?
1: По этой песне.

0: песня.
1: Понятно.
0: По этой песне.
1: Ой, он какой он хороший, какой у него голос такой необычный, конечно, узнаваемый, что вперед, что назад, это точно. Потрясающе. Я вас поздравляю, Аслан. Ваше спасибо. Имя, конечно, в этом месте, как и в прошлом. Вы, я не знаю, у вас прямо уже какая-то галочка стоит, да, по этому поводу? Вы прям хотите вот побеждать и побеждать?
0: Ну, я не знаю, в этом месте спорный. Там конкурентов много.
1: Ну, есть, конечно, но мне кажется, не конкуренты они вам. Скажите, пожалуйста, у вас есть с кем пойти в гончарную мастерскую на всякий случай? И вообще, вы знакомы с этим ремеслом? Что-то лепить из глины?
0: Не лепил, но посмотрим.
1: Лепили?
0: Не лепил, нет, не лепил.
1: Потому что я помню, когда у меня во дворе глина была намешана, я что-то там лепила, шарики какие-то. Больше у меня ничего не было. Так, теперь я вас не отпущу. Я знаю, что вы занятой человек, и все сейчас в этот момент заняты. Тем не менее, тема, я поздравляю вас с Международным днем дружбы. Рассказывайте про своих друзей, как их зовут, сколько у вас их, как давно вы дружите.
0: Друзей много, пусть останется секретом.
1: Так.
0: Ничего, давно, с детства, как говорится.
1: Да, это поддержка.
0: С кем-то со школьной скамьи, с кем-то с института, с кем-то коллеги, как говорится. То есть... На разных этапах жизни дружили с разными людьми.
1: И вы поддерживаете с ними отношения, встречаетесь?
0: Ну, обязательно.
1: Класс.
0: Бывает, нет, да.
1: А друзья помогают, вы к ним обращаетесь за помощью?
0: Да нет, как-то я стараюсь никого ничего, ни о чем не просить.
1: Угу.
0: Все сам.
1: Ну, вообще...
0: Международный день дружбы?
1: Да, Международный день дружбы сегодня. С 11-го года.
0: Каких-то праздников не бывает.
1: Вот нет, бывают такие праздники. Ну, что вы мне наделали? Что я тут трещу теперь, как непонятно что? Тут мне мешают все, мои друзья мне мешают. Я вас поздравляю, Аслан, в очередной раз.
0: Спасибо.
1: Кому передадите приветы?
0: Как всегда, всем слушателям Радио Кей, хорошего дня, слушайте Радио Кей.
1: Так.
0: Всем всего наилучшего.
1: Угу.
0: Всем привет, всех с праздником, с днем дружбы.
1: С днем дружбы, друзей. Хорошо. Вам хорошего, удачного дня.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания, до связи. Ну нет, я не могу так вот в наушники. А, что-то да. Опять что-то у нас переключается со света. Ну, главное, что у меня есть победители, я бы этому безумно рада, потому что имя ваше, Аслан, я уже внесла в список, в летопись наших победителей. Названо имя и песня названа, конечно же, красивейшая, чудеснейшая. И пусть сегодня вот такой у нас день будет, ну, скажем, не как в раю, но приблизительно. Фил Коллинз для всех слушателей Радио Окей в нашем эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Где-то в сказочном лесу.
3: Ну что, кто у нас сегодня шашлыки готовит? Давай ты, Баба-Яга.
4: А чего сразу я? У меня ступа, а не мангал. Пусть он, волк, постарается.
5: А не проще было бы заказать? Красная шапочка, звони в шашлык-машлык.
6: С радостью. Шашлык-машлык всегда выручает.
3: Что, правда? И курочку, и баранину, и овощи на гриле привезут?
4: Или обманут?
5: Не обманут. Я уже пробовал. Все горячее, ароматное. И прямо к столу доставили.
6: А еще у них Инстаграм есть. Шашлык-машлык 07. Красиво, вкусно, удобно.
3: Так чего ждем? Заказываем!
2: Шашлык-машлык достоин даже сказочного стола. Звони по номеру 8-747-461-23-27 или ищи нас в Инстаграм шашлык-машлык 07. Горячо, вкусно и всегда кстати. Звони, приходи, заказывай!
7: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
8: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

звонкие осияне говорили «лети», мне, знаете ли, как рожденный ползать, не судьба. А вот время летит. Лети, друзья, 8.49 уже в стране. Ну, благо дело, что день только еще начинается. А на календаре уже 30 июля. Ну, вот так и лето, понимаете, пролетает. Надеюсь, что все успевают запланированное, конечно же, почувствовать, попробовать, побывать, вкусить, конечно же. Если нет, то давайте, поторопитесь. Хотя спешка, она же, говорят, тоже не всегда нужна. Продолжая тему дружбы, друзья, не знаю, открою ли я вам тайну, но тем не менее, оказывается, настоящая дружба требует времени. Но это понятно, да, это как аксиома. Так вот, опять те же ученые, которые не просто так едят свой хлеб, а иногда что-то делают, подсчитали, вот считали, 50 часов – это знакомство. 100 часов – это приятельство. Вот когда говорят «приятель», чувствуете, да, разницу? То есть вот 50 часов – это вот, вспоминайте, это знакомый. 100 часов – это приятель. А вот если 200 часов, то это уже настоящая дружба. Ну вот, да. Конечно, в часах дружбу я еще не измеряла. Но, тем не менее, есть жизненная история. Две девушки познакомились на работе. Сначала просто обедали вместе. Через полгода они уже обсуждали личные проблемы. А через год стали крестными у детей друг друга. Ну и, как вы понимаете, никакой магии, просто время плюс регулярное общение. Вот так можно завести дружбу. А то кто-то говорит, ой, как сложно. Да нет ничего в этой жизни сложного. Это мы уже привыкли все это, конечно, усложнять. А вот иногда ученые вот делают доброе дело. Вот так. Взяли нам и все по полочкам разложили. Все точечки над «и» расставили. Молодцы! Я тоже поставлю точечку, ну, не последнюю, а, как всегда, с многоточечку поставлю. Во-первых, у меня есть музыкальная заявка от нашего слушателя Дмитрия. Он попросил песню группы «Кино» «Последний герой». Слушаюсь и повинуюсь. А далее у нас прозвучит... Бруно Марс у нас далее прозвучит. И даже еще что-то там на хвостик, какой-то чего-то там тоже останется. А может быть, что-то поменять? Ну-ка, сейчас что-нибудь я... А вдруг я сейчас что-нибудь найду подлиннее, чтобы у нас все это вышло хорошо? Красивошно, чтобы у нас... Да, я нашла замечательную замену вот этому вот... чего я там сказала, Бруно Марсу, это будет группа «Орда». Так что Виктор Цой, последний герой, в нашем эфире он не последний и в этом музыкальном часе, а вот группа «Орда» поставит точку. Встречаемся в следующем.

свежая, но милая. Ника энд Винс в нашей музыкальной программе в 9.20. Только сказала о том, что, наверное, будет мало сегодня сообщений на программу «Кто сегодня молодец», как пришло-таки несколько, за что вам спасибо большое. Все-таки, друзья мои, ну нельзя пропустить такой день, чтобы не вспомнить своих друзей и не пожелать им чего-нибудь хорошего, используя наше радио. Ну, а я продолжу эту тему, знаете, чем? Информацией о том, что когда люди смеются вместе, вырабатывается окситоцин, это гормон привязанности. Понимаете? То есть не просто так. Вот сидите вы сейчас, хихикаете рядом с коллегой, а окситоцин-то вырабатывается. Есть история про коллег, которые сначала не ладили. Все изменилось после одного корпоратива, где произошла смешная ситуация. Кто-то перепутал текст выступления. Они вместе смеялись и после этого начали нормально общаться, понимаете? Иногда один общий смешной момент делает больше, чем годы формального общения. Так что придумайте побольше историй, смешите своих коллег, это вам гарантирует хорошие отношения, а может быть, которые потом и перерастут в дружеские, теплые, горячие, а есть еще какая-то степень? Сильно горячие, обжигающие. Ну, в общем, нам всем будет хорошо. Так, что еще? Остается немного времени до программы «Кто сегодня молодец?». Кто желает, пожалуйста, присылайте ваши сообщения на наш WhatsApp. Надеюсь, что они дойдут, потому что со связью тоже какие-то проблемы происходят. Но, тем не менее, благо дело, что 106 FM работает пока безотказно. Саша Шарман, Альтео и Кейс Пейс в нашей музыкальной программе с песней «Имя ее».

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Нашлись же добрые люди, которые откликнулись и прислали свои сообщения нам на WhatsApp. Конечно, долго доходило, и слава богу, что оно успело прийти, потому что сейчас все, по-моему, зависло. И я так понимаю, что когда отрегулируется, наладится связь, у нас сообщения еще будут. Так, ну начну я, друзья, с поздравления в адрес сотрудницы акционерного общества ДАЛАП, в частности, лаборанта, гистолога Объединенной лаборатории медицинского центра ОТАЛАП Утеповой Алмагуль Жардемовны. Уважаемая Алмагуль Жардемовна, конечно же, в день рождения нужно получать добрые, теплые слова пожеланий, поздравления, подарки. Вы этого достойны. Искренне поздравляем от всего коллектива ОТАЛАП, радиостанции УКЕЙ. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успеха в делах, благодарных пациентов. Конечно же, чтобы в доме все было хорошо, чтобы у родных и близких все было хорошо, чтобы были планы, были желания, были возможности, чтобы настроение было приподнятым, ярким, солнечным, чтобы ничто не омрачало ни сегодняшний день, ни все последующие в вашей жизни. Будьте счастливы на радость тем, кто вас любит, ценит и сегодня поздравляет с днем рождения. Так, и вот что к нам пришло, друзья мои, пока вот очень, видимо, долго прорывалось. Немного, но есть. Здравствуйте. Передаю привет своей подруге. Дружим со школы. Зовут ее Асем. Асем, улыбайся чаще, и пусть этот день подарит только приятное и хорошее настроение. Ты счастливая, у тебя скоро отпуск. Подпись Гульмира. Девчонки, поздравляю вас с праздником, и пусть эту дружбу не разрушит ни отпуск, ни что другое. Хороший день, с праздником. Есть теперь привет. Хочу передать привет моему другу Жаслану и всем, кто меня знает меня. Ага. Удачи всем на дорогах, легкого дня и отличного настроения. Это сообщение пришло от Азамата. А следующим он прислал: с праздником, друзья. Спасибо большое, Азамат. И есть у нас поздравления с днем рождения. Здравствуйте. Хотим поздравить сегодня с днем рождения нашу маму и бабушку Валентину Федоровну Смирницкую. Желаем ей крепчайшего здоровья, душевного тепла, счастья и побольше поводов для радости. С любовью, семья Смирницких и Чернышовых. Присоединяемся, уважаемая Валентина Федоровна, с днем рождения. Да, и вот это, друзья мои, все. Все, что могла, пролистнула. Спасибо большое, кто успел, прорвался сквозь сети, преграды. И что там еще бывает? И, собственно говоря, сделал доброе дело. Послал за такой задор позитива и добра и дружбы в нашем эфире. Тем, кто этого не смог сделать сегодня, получайте привет от радиостанции ОК. Лично от меня всем привет. С международным днем дружбы. Еще одна информация о том, что именно друзья снижают стресс. Буквально. Эксперимент. Людям давали стрессовую задачу, например, выступление. Но это всегда стресс. И у тех, кто держал за руку друга перед этим, уровень тревоги был значительно ниже. Это объясняет, почему иногда достаточно просто написать «ты рядом» и уже становится легче. А? Как здорово! Вот, пожалуйста, на следующую программу «Кто сегодня молодец?» вот кому-нибудь «ты рядом» и «я рядом». Ты тута, и я тута. Так, программа «Кто сегодня молодец» на этом закончилась. А вот программа наша музыкальная никогда не заканчивается. Хотя говорят, не говори никогда-никогда. А я скажу, не заканчивается. Бахтин с песней «Она» прямо сейчас в эфире «Радио Окей». OK.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение.

0: Талап – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ.
3: Радио ОКИ. На чистоте.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Шапка,
1: смотри, супер.
2: Ой, давай, Джасе.
0: Ничего, нормально.
2: Эй, что такое?
1: Равно автормно.
3: Как всегда.
2: Ааа, come on, смотри, life is beautiful.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место

0: приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио «Окей».

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио Окей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Оралда сағат 00.
1: В Уральске полночь.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

открыто сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль. Взгляд твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл